0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Здрасте. Здрасте. Всем понедельничного доброго утра. И 14 сентября уже на календаре. Мы тут немножечко осень уже вторую неделю встречаем. И пока что ничего не могу сказать. Я в шортиках, если что. Ну, не как шортик, в шортах, таких солидных, серьезных. Но я вот как по весне одним из первых, который переодевается. Вот я не люблю, я стягивающие джинсы, все эти штаны какие-нибудь. Я люблю шортики, поэтому я буду до последнего в таком образе. И если вдруг что-то поменяется в этом вопросе, я вас предупрежу, и тогда вы точно поймете, что, ну все, зима совсем уже совсем близко. Пока еще наслаждаемся прекрасной осенью, потому что сейчас будет красиво. Сейчас будет все желтое, сейчас будет все в листьях, и в которых будет возможность каждому поваляться, сделать классную фоточку себе в инсту. Всем удачного сегодня старта новой рабочей недели. Много музыки я вам предлагаю для того, чтобы оно проходило энергично. Один из треков в топ-20, который исполняет Армин Ван Бюрен. Называется он «Like a Child». Занимает 8-ю строчку на этой неделе. Если нравится, не забывай голосовать на сайте topradio.lv. Это утреннее шоу. Всем классного дня. Доброе утро.

0: Ну что у тебя?
1: Слушай, ну я так посмотрю, да. Ой, а почему у нас тут ничего? Все, отлично. А, слушай, я так понимаю, что тут изменения в теннисе. Давайте-ка посмотрим срочно. Потому что Арина Сабаленко потеряла...
0: Не первая ракетка?
1: Да, она потеряла свой титул.
0: Короче, переживаешь, я тоже слышал об этом. Зачем-то? Я не хотел, но я слышал.
1: Она прям расстроилась, естественно, потому что череда ее побед, череда ее успехов закончились на этом.
0: А как там считается? Кто-то обошел ее? Или она проиграла кому-то?
1: Нет, ну так ее и обошли, и она проиграла там. Поэтому все совместно.
0: Кто теперь?
1: Слушай, это Елена Рыбакина. Я, честно говоря, не столько в курсе, потому что я за Ариной больше так следила. За ее противницами не особо. Но говорят, что девушка очень сильная, и шансов у нее было предостаточно. Арина вновь вышла вся в драгоценностях, поэтому говорят, что расстраиваться лучше, конечно, в обвесе некотором, которым она, собственно, и посвятила. Слушай, звезды, которые следили за турниром, там вообще и Брэд Питт, и певица Пинка, и все смотрели на то, как играют девчонки.
0: Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, я что ж загуглил.
1: Да.
0: Ну, красивая женщина.
1: Красивая, энергичная. Ну и теперь еще и получила титул первой ракетки мира. Забрав ее, да, у Арины. Конечно, однозначно Арина еще поборется. 28 лет, шансы есть.
0: Слушай, ну я думаю, еще однозначно шансы. Я думаю, однозначно она, ну как бы, Сабаленко, она более потажная.
1: Она яркая, да, она очень яркая, очень активная.
0: Внимание вне тенниса еще. Поэтому, наверное, там как бы, ну так все это поинтереснее становится.
1: Но она однозначно такая, да, звездочка. Кто-то ее любит, кто-то не любит. Но в любом случае, это была такая определенная ее эра.
0: Ну я вообще теннис не смотрю совершенно, да. Но благодаря вот тому, что вокруг Сабаленко что-то все время происходило, какие-то фишки, ну ты волей-неволей начинаешь интересоваться. И зачем-то теперь я знаю, что она не первая ракета. Ну ладно.
1: Ну это важно.
0: Это важные издержки, которые необходимы. Ладно, все. Хорошие спортивные новости, Наталья, хорошие спортивные новости. Но если мы говорим о спортивных новостях и каких-то интересных людях, то что ты думаешь? На этой неделе, в пятницу, к нам в гости зайдет наша местная латвийская спортсменка, падл-теннисистка.
1: О, дождались! Падл!
0: Да, первая ракетка Латвии.
1: Ну, здорово, ждем тогда.
0: Да. Алиса Чернецкая у нас будет в гостях, так что такой маленький анонс. Ну что, доброе утро, друзья, продолжаем с музыкой.

0: Так, давайте я расскажу тогда автомобильно-спортивные новости. Новое развлечение придумали в США. Новый вид гонки, что ли, если так можно это назвать. Водители должны заехать на движущийся прицеп и припарковаться. Короче, соревнования по парковке. Но
1: Я победила бы.
0: Нет, не победила бы, поверь мне. Тут, во-первых, выглядит все вообще очень сильно еще и опасно. Короче, выглядит так. Едет машина с прицепом, да, автомобиль, по кольцу практически, да. За ним едут много автомобилей и пытаются на него заехать. И важный момент, чтобы там надо припарковаться и там уже остаться. Трейлер едет постоянно, не останавливается, не притормаживает, ничего. Короче, все время едет дальше, да? И машины залетают на него, и они должны там вот, ну, то есть, короче, не удерживаться. Падают с него, едут дальше, переворачиваются. Все люди радуются всем. Ну, короче, побеждает кто, кто лучше всех справится с парковкой. Именно...
1: Внутри самого трейлера. Ну, нужно вот, как бы задержаться.
0: Ну, не, он открытый. То есть там не надо внутрь прям куда-то. На него надо заехать. Такая площадка просто. Он едет такой вот пикапчик и тащит за собой такую вот прям площадку для автомобиля, на который ты можешь заехать, знаешь, ну, как эвакуатор такой. Короче, выглядит прикольно. Причем, я не знаю, это на своих машинах люди там участвуют, потому что я...
1: Свои явно жалко.
0: Наверное. Да, и заканчивается, ну, я не знаю, заканчивается... Да, в принципе, не факт, что заканчивается, потому что машина может заехать, свалиться с этого трейлера, и тогда пытается уже следующий на него залезть или спихнуть его как-то. Короче, король парковки, что-то в этом роде получается.
1: Прикольно.
0: Ничего, нормально.
1: Я, конечно, да, в таких мероприятиях бы, не участвовала, но, видишь, находят новые развлечения. Опасненько. Вроде кажется уже, что все понятно, все ясно, а тут, понимаешь, придумают. Ну, окей.
0: Да. И самое интересное, что я как все время видел, ну, не все время, точнее, как бы, все время думал о том, да, вот стоит трейлер припаркованный, на который ты просто можешь заехать, да, и тут случайно, короче, где-то в ленте попался мне рилс, когда чувак смотрит такой трейлер, говорит, всегда мечтал. И заезжает на него, ну, потом припаркован, стоит, заезжает мужик на него. Ты что, офигел, что ли? Он говорит, мужик, вот, знаете, денег, я просто всегда хотел это сделать. А сколько здесь? Нормально? Говорит, ну, хочешь, может, еще раз.
1: Не жалко. За деньги, да.
0: За деньги, пожалуйста. В общем, так вот. Мы продолжим с классным треком, я тебе хочу сказать. И это один из хитов из прошлого. All-time favorites.

0: House и Magnetic. Это скоро услышим на Топ-радио. А также новинка от Иван Бека. No Matter What. Очень красивая песня. Через 2.5 минуты.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half-Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Спилктака Петр Пилсата.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока.
4: Стоп. Рига Стайл.

0: klubów La Roca, Studio 69 i Red Square. Naszało praznika w 22.00. Bilety na Ticket Shop LV. Dinozaury tusowaszego dwiżenia. Do wstrzeczy w piatnicu w Tarowo Akcja Bria. W koncertnym hole Spelet na Privima z 96.
1: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
4: В Касину Гай выгодные цены каждый день. Стул в столовую, серый или зеленый, 29,99. Коврик из искусственного кроличьего меха, 6,99. Виброплатформа, тренажер, всего 69,99. Касину Гай. Предложение действует в магазинах Касину Гай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.

0: Слушай, а мы говорили, да, о том, что Тарантино пьесу там написал или пишет?
1: Нет, не говорили.
0: Ну, короче, он ставит, будет постановка этой пьесы, которую написал Тарантино, да, и называется она «Кавалер Щеголь».
1: Угу.
0: Или Щеголь, ну да. Это Европа 830-х годов. Комедия об обмане и маскировке. Вот так описывается этот фильм. Точнее, не фильм, а пьеса пока что только.
1: Мне кажется, у нас тогда откладывает свой последний фильм, что берется уже за все дела, которые только не хотелось сделать.
0: Которые только не связаны с фильмом.
1: Да.
0: Но, послушай внимательно. Главную роль в пьесе сыграет Саша Барон Коэн.
1: Окей. Ну, для комедии нормально.
0: Если пьеса станет хитом, то он тогда, возможно, именно по ней и снимет свой последний фильм. И
1: ах,
0: если
1: так еще... теперь так.
0: Если это будет Саша Барон Коэн, а мне кажется, он отлично справился бы с тарантиновским персонажем каким-нибудь.
1: Все было бы вообще замечательно, если сам Тарантино много не трындел и не рассказывал, что он будет снимать свой последний фильм.
0: Не, ну я бы хотел.
1: Бери спокойненько, снимай себе всю оставшуюся жизнь.
0: Бери всех туда. Бери Саша Барон Коэна тоже отлично. Бери Брэда Питта. Кто там еще? Тим Рот, пускай тоже. Леонардо Ди Каприо. Все, кто у него снимался, пускай все идут в его последний фильм и играют вот в этой... Как это?
1: Пьесе, потом уже...
0: Европа в 1830-х годов, комедия об обмане и маскировке. Ну а что, нет, давайте.
1: Не, ну эти ребята...
0: Что это может быть?
1: Любой сценарий вытянут.
0: Какая-нибудь... Подожди, а как называется еще раз? Кавалер. Ну ладно, хорошо.
1: Если есть слово «кавалер», Ди Каприо подходит.
0: И «Щеголь». Ладно.
1: Тоже.
0: Будем ожидать. Ну, я не знаю, что там с пьесой, станет ли она хитом. Как определить, хитом она станет или нет. Мне кажется, ну, очень часто, что за что берется Саша... Не, ладно, хорошо, вру, не часто. Но Саша Барон Коэн умеет участвовать в хитовых проектах, так же, как и в шняжных тоже.
1: Да, поэтому там 50 на 50. Это практически такое кино-казино.
0: Да, есть такое. Так, друзья, добрейшего класса утра всем. Что думаешь? И давай общаться. На WhatsApp 25037 можешь написать все, что у тебя на душе. Все, что важное происходит вокруг тебя. И дороже информации. Если есть тоже, можешь сюда все присылать.

0: ограничения движения, поэтому прошу вас, будьте внимательны. Наиболее значительное ограничение у нас на Даугавпилсском шоссе А6 от Госпри до Низгала. Там установлено два временных светофора, ограничение скорости 30, 50 и 70 км в час. Дополнительное время в пути около 40 минут. От Калнынши до Любости ограничение скорости 50 и 70 км. Дополнительное время в пути 20 минут. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 830-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts Ceļi.

0: Спортивные новости еще одни хочешь, но, возможно, ты не хотела о них слышать. Я расскажу тебе про соревнования. В Венгрии соревнования по скоростному, кто быстрее, короче, по скоростному копанию могил. Вот так вот тебе.
1: Отлично, это спорт уже?
0: Наверное.
1: Это же профессия.
0: Чемпионат мира, секундочку. Вот. Ну, слушай, в этой профессии там, знаешь, тоже важны навыки.
1: Там должны быть навыки, и обязательно нужно быть с похмелья.
0: Да-да-да. И участнику нужно было за 2 часа выкопать яму глубиной 1,5 метра. И там потом все нормативы сверяются, все проверяется, достаточно ли глубина, достаточно ли ты быстро это сделал.
1: А какие правила вообще?
0: Вот такие правила. Копай, берешь лопату и вперед. Команда, ну, 2 человека.
1: Я имею в виду размер более точно.
0: Ну, я так сильно не вникал. Ну, я думаю, что какой-то есть стандарт. Есть какой-то стандарт.
1: Это эти стандарты учитывали братишки в 90-е?
0: Да.
1: У них там такие же правила были. Они оттуда взяли?
0: 1,6 метра. Я не знаю, почему. Почему такое расстояние? Короче, ну что, хороший спорт. Копать тоже как бы важный навык.
1: Слушай, это тяжело, честно говоря.
0: Ну, вообще
1: нелегко. Очень тяжело.
0: А кому-то, как будто копала когда-то что-то.
1: Ну, копала.
0: Копала?
1: Ну, не могилы, конечно, но копала.
0: Ну, вот просто интересно.
1: Что копала?
0: Ну да.
1: Да, я в деревню же езжу. Ну,
0: совочка,
1: так, а вот здесь, пожалуйста, нет, здесь такой вот участок около забора, я сейчас вот это все прокопаю, будет тогда у нас чистенько, траву все уберу. И я начала копать.
0: Грядочки, да, грядочки.
1: Это не грядочки, нет, а именно землю вот

0: И вообще ты, ну нет, нет, тяжело. Лопата это физически две... просто.
1: Земля твердая, неплохо ты.
0: Да.
1: С такими мыслями. Было. Так ты в деревню и съездил, да.
0: Так я и сказала, пускай уже растет, как растет. Зачем? Ну, нормально было.
1: Loud Luxury, One Call Away. Этот трек мы услышим скоро. А также Skinny Love от Bless, которая врывается в наш топ-20 на место номер 13 на этой неделе. Так что можно голосовать за этот трек, если нравится. На сайте Топ.Радио.ЛВ.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
3: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.

0: Андрей Фан.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Дорогие друзья, уже понедельник, настроение так себе. У тебя нормально?
5: Ну а чего тут уже? Тут уже как бы... У нас, честно говоря, этот сентябрь не отличается сильно там... Ну ладно, немножечко отличается. Чуть-чуть попрохладнее, чем летом. Ну а так все то же самое, плюс-минус. Какой-то где-то редкий дождик, какой-то где-то не дождик. Где-то можно прогуляться, даже, в принципе, немножко тепло и в маечке выскочить. Но лучше все-таки кофточку какую-то накинуть. Где-то можно вот уже зонтик надо не забыть. А где-то, может, и можно даже...
4: Слушай, зонтик нужно примотать к себе скотчем 100%.
5: Да.
4: Потому что я все время его забываю.
5: Позагорать все равно не получается и не получится.
4: Все.
5: И, в общем, такое какое-то сентябрь.
4: Слушай, где магия лета обещанная? Самая бледная из всех...
5: Ты?
4: Да, из всех возможных. Вообще, не могу даже вспомнить, когда я была такой бледной. Это ужас. Я не знаю.
5: А что это для тебя? Ну ладно, мы это уже обсуждали.
4: Почему для меня загар?
5: Ну, бледность почему так важна или не важна? Я не могу никак понять. Ну,
4: бледненькое тельце не очень, а загорелое...
5: Ну, как будто тогда, что я тебе могу посоветовать? Не мойся. Не знаю, что еще ты придумаешь.
4: Ну что, коптишь шашлыки какие-нибудь делать,
5: да,
4: в конце
5: концов?
4: Да, займись. Ну, найдем
5: шахту,
4: способы.
5: Ты же сказала, что копать умеешь. Ну, вот, видишь.
4: Шахту? Тоже вариант.
5: Шахту,
4: куда,
5: да.
4: Куда ты только меня не отправишь, чтобы меня не было
5: Ой,
4: здесь?
5: Ой, с тобой, да. Друзья, но, к сожалению, до 10 утра ты будешь здесь, и я вместе с тобой тоже. Поэтому это утреннее шоу будет
4: Скованные
5: продолжаться с классной музыкой.
4: Одной.
5: Или с чепотина про зеленые глаза. Сейчас нам исполнит свое музыкальное произведение. Ну, а мы что-то сегодня обсудим, о чем-то поговорим.
4: Попробуем игнорировать эти утренние пробки.
5: Да, будем всячески это делать. Но не игнорируй, если вдруг у тебя есть дорожная информация, которая нас должна интересовать, по твоему мнению, то обязательно присылай наш WhatsApp для общения 25037. Всегда работает. Доброе утро.

0: давайте время интерактива. Давно
1: давайте
0: не было интерактива.
1: Интерактива. WhatsApp 2-5-0-3-7. И нам нужны вообще истории. Нам хочется...
0: Хочется пообсуждать, что давно мы не обсуждали какие-то истории.
1: Споров. Нам нужно поспорить, поругаться, да. И это всегда прекрасно, когда...
0: Давай без долгих подъездов, просто сразу же. Интерактив будет звучать сегодня так. Я хочу, чтобы мои друзья прекратили делать это немедленно.
1: Например, я хочу, чтобы мои друзья перестали играть в падл. Срочно, сейчас. И говорить про него.
0: Ну, это допустим.
1: Просьба, которая никогда не будет учитываться.
0: Я хочу, чтобы мои друзья перестали в чат сбрасывать баянные, ну, как это называется?
1: Мемчики,
0: которые уже реально старые, просто древние. Вот это можно? Можно как-то забанить вот эту опцию? Потому что иногда ты смотришь, это, да блин, я же полгода назад уже был входил, это все переслали друг другу. Опять?
1: Да, да. Хорошо, полезные рилсы тоже? Но именно от мамы.
0: Полезные рилсы от мамы? Но
1: да,
0: это, ну...
1: там всегда, посмотри, здесь рецепт. Ну ладно, ладно, я уже все привыкла, все, пусть присылают.
0: Не, рецепт же нормальный. Да, я хочу, чтобы мои друзья перестали делать это немедленно. 2-5-0-3-7, WhatsApp, пиши.
1: Давай вспоминаем все те моменты, которые у нас триггерят и раздражают. Может быть, поднимать какие-то темы. Может быть...
0: Может, приглашать куда-то в какой-нибудь дорогущий ресторан постоянный. Отстаньте, прекратите, нет у меня больше.
1: Давайте выбирать рестораны подешевле.
0: Давайте, давайте. Ну и все твои истории сюда.
1: Актуально.
0: Ну, хорошо.

Такая ситуация на дорогах и пробки в столице. Даугавпилс перед Буле 10-минутная пробка, зато Буле перед Даугавпилс можно на полчаса задержаться, имейте в виду. Также получасовая пробка сейчас на Лелербес в сторону Вантового моста. Что там произошло, трудно пока предположить. Сам Вантовый мост, 5-минутная пробка в сторону центра. Юрмала-Сгат около 10 минут в сторону Вантового моста, ну, в сторону центра, да, тоже. Также движение затруднено на Дзирсцема. Там большая

остановка, более 20 минут, имеется в виду. На Карля Олмане Гатва в сторону Винемас-Гатва 10-минутное затруднение сейчас. Движение также затруднено на Педрес. Ой, простите, ПР, на вас 5-минутная пробка в сторону Замитанского моста. Впрочем, на Педрес тоже 5-минутная пробка в сторону Кольца. На Брибас в районе Юглы там 10-минутное затруднение. Также движение затруднено на Густав Замгалагату в сторону Брибас около 15 минут. На Лубанас перед Сахаровой 5-минутная пробка. Круспилс потеряешь около 20 минут, что там происходит, тоже трудно пока предположить. Если есть подробности, то сообщай. И любой дорожный информацию, которую можно заинтересовать с помощью WhatsApp на 25037.

0: хочу, чтобы мои друзья прекратили делать это немедленно.
1: Немедленно. Сообщение от Виктории, мне кажется, будет актуальным для многих. Итак, я хочу, чтобы мои друзья прямо сейчас перестали сводить меня со своими странными знакомыми, пытаясь наладить мою личную жизнь. Отстаньте от меня, у меня есть прекрасная работа, кошка, и я замечательно провожу время сама с собой.
0: В то же время...
1: Без подробностей, говорит Виктория, но мы... Мы додумаем.
0: В то же время никто из моих друзей, ну, те, которые мужского пола, никто не жалуется, если их там вдруг рекомендуют.
1: Серьезно?
0: Или сводят. Не знаю, по-моему, нет.
1: Конечно, слушай.
0: Все-таки давайте, сводите меня больше, давайте.
1: Ты видел, я профессиональная сваха.
0: Ты это не очень. Ты вариантов подкидываешь, конечно, много. Но пока что ничего не получается у тебя.
1: Нет, почему? Я свела очень многих людей вместе.
0: Свела очень много людей.
1: Не всегда в хорошую, но как бы...
0: Давай им позвоним, узнаем же у них, как у них дела.
1: Кто-то сейчас вот расстался после 6 лет отношений. Ну, 6 лет отношений.
0: Ну ладно, хорошо, это засчитывается.
1: И, кстати, сразу же потом я свела с новым молодым человеком. Пожалуйста, нет.
0: Да, ты же.
1: Да, так ты видел на корпоративе. Я быстро вообще беру... свой оборот настолько, что людям максимально неловко и неудобно.
0: Да, нам всем неудобно, да, за тебя, честно,
1: да,
0: говоря.
1: Я просто вот поймала нашу знакомую. Я говорю, так, подожди, что у тебя сейчас по-личному? Она говорит, ну как вообще-то
0: не хотелось бы
1: обсуждать это при всех. Вот здесь сейчас Наталья, где вы задали мне этот вопрос. Я говорю, так, свободно или не свободно? Свободно. Я говорю, все, значит, я снимаю видео. Итак, здравствуйте. Я сняла видео, отправила своему знакомому. Она говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я говорю, я только что сняла видео, отправила моему знакомому. Так что все, жди, он сейчас тебе напишет.
0: Так, значит, это ты тот самый человек, которого друзья просят остановить.
1: Да, остановись, пожалуйста, перестань это делать. А я хочу, чтобы везде была любовь, понимаешь? Хочу, чтобы везде были отношения, любовь, все счастливы. И вот эта дофаминовая атмосфера передавалась и нам, понимаешь?
0: Говорим сегодня о том, что я хочу, чтобы мои друзья прекратили делать это прямо сейчас. Напиши свою историю, если твои друзья что-то где-то уже перебарщивают.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro. Reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
7: Ну как-как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
8: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
9: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецим.

0: Наш интерактив сегодня звучит так. Я хочу, чтобы мои друзья прекратили это делать прямо сейчас.
1: Итак, Маша, смотри.
0: Это может быть что-то безобидное, может быть что-то, действительно, то, что уже слишком много происходит.
1: Да
0: а
1: нет,
0: может
1: это
0: быть...
1: уже настоящая боль, прочувствуй.
0: Давай.
1: Маша пишет, я хочу, уже несколько раз написала, чтобы мои подруги перестали звонить мне в 8 часов утра по выходным. Ну, просто они все обнаглели. Значит, я хочу нормально поспать до 10, а тут 8:30. Я звоню с вопросами. О, привет, Маш, ты спишь? Да, конечно, сплю. Она говорит, честно, тогда я просто хочу их всех убить.
0: Я вообще не понимаю, я не понимаю, что в чем боль переживания, потому что выходные, они на то и даны, что тебе не надо, ну, как бы ничего делать. Там, по крайней мере, срочных планов никаких нету. И если тебе позвонили, разбудили, ну, так, блин, ответил на звонок, спи дальше.
1: Это не у всех так бывает, и не у всех так устроено. Ты чего?
0: Значит, ты не хочешь спать.
1: Многих, если ты разбудил, вот прервал этот сон, ну, не дай мне.
0: Ну и что?
1: Все, дальше, ну, значит, все, будет ждать следующего дня.
0: Ну,
1: нет,
0: так я... радуйся, скажи спасибо, у тебя больше свободного дня получается.
1: Не, Маша, я тебя понимаю. А Эндрю вообще, Эндрю просто из тех, который вообще не спит, не ест. Ладно. Ешь.
0: И сплю.
1: Да, вот он точно...
0: Я тебе хочу сказать, очень исправно. Я могу спокойно, если я вдруг... Меня разбудили, или мне надо было вставать рано по каким-то причинам, да? Если там какой-нибудь ребенок куда-то... Я вообще никогда не отказываюсь. Там надо кого-то отвезти на какую-нибудь тренировку опять там в 7 утра, в субботу. Да без проблем. Ну, я отвез, я знаю... Блядь, даже еще и проще, чем на рабочей неделе. Потому что я знаю, что я вернусь и могу, ну, если я вдруг не выспался, лягу спать и буду высыпаться. Спокойненько себе.
1: Ну, нет,
0: ведь это же выходной день, тем он и прекрасен.
1: Днем вообще могут заснуть. Это,
0: ну, так
1: вот,
0: значит,
1: это
0: ты не хочешь спать?
1: Нет. У многих устроено так конкретно вот со сном. Я тебе скажу, что это для большинства это большая трагедия. Маша, я не понимаю, почему? Почему беззвучный вот этот вот режим у тебя на телефоне не стоит? Ну как это? Все.
0: Походу, я один из тех друзей, которых все остальные хотят прекратить, чтобы я...
1: Говорит, может Андрей перестать звонить в 7 часов утра? Я говорю, ну что, вы спите в субботу, а? Мы поехали.
0: Маша, хочешь со мной дружить?
1: Отвезем.
0: Ладно, на самом деле, я никому не звоню, но просто сам факт. Я думаю, да вообще никаких проблем. Но ответил, поговорил.
1: Так, еще одна боль от нашей радиослушательницы. Она говорит, я хочу, чтобы мои друзья перестали прямо сейчас выкладывать мои неудачные фотографии. Они-то там удачные, а я неудачная. Хватит это делать!
0: Ой, женский взгляд, рубрика начинается. Началась, да, у нас вот это вот. Ой, фотография. Мне вообще плевать.
1: Смотри, а пацану все устраивает. Все нормально.
0: Я единственное, что хочу, чтобы не подписывали меня везде, ну, во всех прямо в своих постах. Ну, некоторые норм, нормально. Ну, мне не сложно, если вдруг мне что-то не нравится, себя отписать. Ну, вот именно, я всегда себя прилично веду, поэтому вообще.
1: Там, где не надо.
0: Отмечают, не отмечают. Отмечайте, где хотите. 25037, WhatsApp. Я хочу, чтобы мои друзья прекратили это делать. Напиши свою историю.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: Ну, понедельник. Да, мы говорим сегодня о том, что я хочу, чтобы мои друзья прекратили это делать прямо сейчас, про ранние звонки.
1: Уже было сказано, да. Про... А слушай, просит своих друзей прямо сейчас прекратить спойлерить концовки фильмов. Он говорит, у меня есть друг, который постоянно этим занимается. Я говорю, зачем? Зачем? Он говорит, я просто обсуждаю, а что?
0: Ну, забаньте на тему, значит.
1: Как... Все, вообще не поднимаем эти вопросы, да. А, слушай, так же смотри, просят не обсуждать больше похудения. Говорит, все, вокруг стали худыми и бесконечно об этом говорят. Меня это полностью достало. Хочу, чтобы друзья перестали эту тему поднимать.
0: И вернулись к нормальному,
1: и были нормальные,
0: неправильному образу
1: друзья.
0: Жизни,
1: да.
0: Когда мы едим шашлык постоянно и все это. Не, ну вот иногда, да, хочется, чтобы наоборот друзья перестали звать куда-то поесть, особенности, когда ты худеешь, ну или как бы пытаешься следить за своим весом. Я, ну как помнишь, наши все челленджи, и как назло...
1: И не один.
0: Да-да-да, и как назло в эти моменты у нас начинались турне по всем заведениям этого города. Заедем давайте туда, попробуем это.
1: И именно в тот момент, когда они говорили, я плачу, давай, Андрей, заказывай.
0: И у нас была, не-не-не, у нас была, знаешь, какая знаменитая шутка, что жрут они, а толстею я. И потому что, ну, так, как было. Потому что,
1: хорошо, думаю, не было все... ли у тебя желания, чтобы друзья перестали да. тебя шеймить?
0: А, убить? А, не-не-не, шеймить? Шеймить, да пожалуйста. Что, я, вот вот
1: на,
0: это...
1: На этом и построена мужская дружба, да и женская тоже, в принципе.
0: На шейминге?
1: Да, на взаимном унижении друг друга.
0: На взаимном, ну, вот видишь как.
1: И... Ну, дружба.
0: Не будет ни одного сообщения, что я хочу, чтобы мы друзья перестали это шеймить. Нет, да все это...
1: Ну, у нас такие сообщения, он говорит, пишет, какие же у меня замечательные друзья, но даже нечего написать по этому поводу. Ну, это, конечно,
0: как будто
1: очень...
0: Как скукотища.
1: Это очень повезло, конечно.
0: Ну, мы продолжим с классной музыкой. Если у тебя есть история о том, чтобы ты хотел, чтобы твои друзья прекратили это делать, переслать странные рилсы в
1: общий
0: чат. Отдал
1: же возле тебя денег?
0: Да. Может быть, звонить, когда не надо, пересылать еще что-то. Карлита Софи Такер с треком

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот понедельник, 14 сентября, в Латвии облачная погода. Днем ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду.

0: Я хочу, чтобы мои коллеги перестали пересылать рецепты, потому что я умею готовить. Они этим пользуются.
1: Я думала, что... Слушай, ну, это лучше, чем... вы поняли бы, что это тонкий намек на то, что, ну, ты, может быть, как-то вообще хотя бы в рецепт заглядывай, когда ты там кашеваришь.
0: Может, с этой целью?
1: Смотри, ты там так кашеваришь, что, да...
0: То есть они... Ну, я так понимаю, они присылают...
1: Блины должны выглядеть вот так, моя дорогая.
0: Они пересылают ей рецепты, чтобы она это все им приготовила, да? Ну, видимо.
1: Смотри, отличный рецепт. Приготовь и принеси это на работу. Звучит, как некоторая манипуляция.
0: Манипуляция, конечно, это наше все.
1: Все, Наталья, прерывай это все дело. А-а-а. Говорите, ага, обалдели. Сначала, что сначала? А что-нибудь взамен просите? Надо просить что-то взамен. Обязательно.
0: Ну, а что ты взамен? Деньги, что ли? Что ты попросишь взамен?
1: Не знаю. Чтобы кто-нибудь вместо тебя поработал.
0: А, кстати.
1: А
0: неплохо.
1: Что? А что?
0: Я готовлю, вы работаете.
1: Все честно, по-моему, все честно. А то поприучали вот так вот. И ты тоже, как только тебе расскажу, что я котлеты готовлю. Все. Давай приноси, конечно.
0: Ни разу не принесла, а что ты сейчас хочешь, чем ты хочешь хвастаться? Мне кажется,
1: я
0: вообще...
1: Я говорю, вот я не хочу, чтобы ты подсел на мои котлеты.
0: Почему подсел? Это на твои вымышленные котлеты, которых не существует, воображаемые, да, только в твоем воображении, которое ты нам рассказываешь, я тут наготовила, скорчусь себя кулинаром, а на самом деле...
1: Нет, кстати, я никогда не претендовала. Я так себе кулинар, мягко говоря. Ну, некоторые только позиции получаются хорошо. Ну,
0: мы никогда это не проверим, потому что ты никогда ничего не приносишь. Такой ты человек.
1: А что-то я приносила, что было?
0: Ничего ты не приносила.
1: Нет, никогда?
0: Никогда.
1: Да, действительно неприятно.
0: Если человек. Я еще жив и здоров, значит, никогда ничего не приносила.
1: Итак, Андрей не публиковал фотографии из Гализерс.
0: 9 утра в нашей стране, друзья. Начало нового часа. Поехали.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Начало нового часа на Топ-Радио, 9 часов 5 минут в нашей стране, на календаре понедельник, 14 сентября. Это все важные, важные информации
3: от меня. Да, мы пытаемся себя вытащить из некоторой уже, наверное, вот этой вот подступившей осенней депрессии. У тебя
2: нету? Теперь неважная информация от Натальи. Какая депрессия? Что ты придумываешь?
3: Из летней депрессии перехожу в осеннюю.
2: А, из летней в осеннюю, да. Из летнего счастья в осенней радости.
3: Да.
2: Вот так вот мы переходим.
3: Вот этим зимним антидепрессантом.
2: Вот эти вот позитивные люди, да, которых ты ненавидишь, это я, который говорит, да, отлично, осень, супер, зима, нормально, весна, ждем лето.
3: Нет, меня больше бесит, когда... совсем другая ситуация. В тот момент, когда у нас, ну, какие-то там рабочие моменты, и где-то кто-то кого-то там фотографирует, и я каждый раз такая, что так, вот это ужасно, и я думаю, просто... Да я на всех фотках отлично, ставьте любую. И я думаю, вот это твоя, конечно, суперспособность меня раздражает.
2: Да, да.
3: Я тоже хочу быть так.
2: Да. То есть,
3: настолько, чтобы мне было плевать, что я плохо получаюсь на фотографиях, как тебе. Вот так хочу.
2: Это точно. Ладно, ну, понимаешь, это же, как бы, кто наказан-то? Ну, это же вам на нее смотреть. Ну, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я плохо выглядел, выбрали эту фотографию, ну, берите, смотрите, пожалуйста. Ну, что делать? А если уж там я плохо получился или хорошо получился, ну, это я. Что теперь? Ладно, что ж, тебе, наверное, хочется, чтобы твои друзья меньше выеживались. Я понял. 25037, WhatsApp, имени
3: сегодня.
2: Конкретно
3: ты.
2: А я и не друг тебе. И не враг.
3: Это я буду решать, да. Друг ты мне или не друг. Сегодня друг, а завтра посмотрим.
2: Так что да, мы говорим сегодня, я хочу, чтобы мои друзья прекратили делать это прямо сейчас. Напиши на WhatsApp, что тебя немножечко уже поддостало, что твои друзья,
3: да,
2: постоянно...
3: Да, шутки про 3 сентября, кстати, входят в список тоже.
2: О, да-да-да-да-да.
3: Сейчас 14, а шутки все продолжаются. Но... Хватит, перестаньте.
2: Ну, как бы это тут ежегодная претензия, если честно, так что, да. Но, слава богу, в этом году никто ни в каком чатике нигде не пошутил. Это я даже удивился чуть-чуть.
3: Да ты что, у тебя так прям все? Ну, ладно.
2: Ну, да, заметь, даже в рабочем чате Демьян ничего не написал.
3: Демьян. Друзья, всем доброе утро. Продолжаем.
2: Человек такой поклонник 3 сентября, что странно даже, что ничего не было. Ни одного словечка про это. Мы продолжать будем с классной музыкой. Это Рой, Left, Right. Далее на волнах Топ-Радио. Доброго всем утра.

0: кабачком. Или что там сейчас? Какой сезон? Через 3 минуты продолжим с этим треком.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на Левол Мульти – сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Aizvien domā par jaunas ierītes iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 кг, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
9: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: ну что, Нэтали, ну что, Нэтали, ну что, Нэтали, в конце, через две недели, через три недели, через три недели будет возможность заденсить у нас на танцполе клуба Ларока?
1: Конечно, слушай, второго это будет второго. Да, это будет 2 октября. Это пятница. А я была уверена, что это суббота. Друзья, поэтому.
0: Для себя такое новое. Ой, слушай,
1: ну это важно сделать что? В этом плане очень важно такой нюанс, чтобы тогда за неделю не устать, потому что мы уж такие, ну, ребята, как бы возрастные, а в Ларокке нужно тусоваться до утра. По-любому, понимаешь? Так что с 28 сентября все отдыхаем. Берем отпуск для того, чтобы 2 октября нормально тусовывать.
0: Ну и наши слушатели, некоторые, которые спрашивают, а что там, как, что по билетам? Тикетшоп, во-первых.
1: Ticketshop.lv, заходите смело, разбирайте столы, билеты. Причем, если говорить про столы, то в сумму включен определенный депозит. Поэтому прочитайте все, что написано маленьким шрифтом. Что вам еще за это приходится? Понимаете, что-то не забыть.
0: Ну и, конечно, какое-то количество приглашений будет возможность выиграть в прямом эфире топ-радио, но я так скажу.
1: Но попозже,
0: Пока не сейчас. Так что 2 декабря в своих календариках отмечаем.
1: Какого декабря? 2 октября.
0: Октября, извините, пожалуйста. Я уже немножко в зиме.
1: Эндрю, все, уже старается. Ты уже гирлянды достала, я так понимаю, да?
0: Октября, декабря очень похоже, созвучно.
1: Ни в коем случае. Не торопи нас, не спеши. Лето мы не заметили, давай хотя бы кайфанем от осени.
0: Ну, хорошо, тогда главным осенним событием, наверное, будет эта тусовка. Немножко вспомним. Поехали, да?
1: Нормально.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот понедельник, 14 сентября, в Латвии облачная погода. Днем ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду.

0: Или тебе придется сейчас определить, что это за звуки. Я тебе сейчас продемонстрирую.
1: Ой, не надо, серьезно,
0: внимание,
1: сейчас прямо
0: да,
1: Эндрю,
0: прямо здесь, смотри. Вот.
1: Собака.
0: Нет, не собака. Во-первых, это дело человека своим ртом, да. Это конкурс. Конкурс на подражание звука индейки. Где, угадай страну, в которой ты в МОМ проходил.
1: Это 100% Америка?
0: 100% Америка, США, да.
1: Так,
0: и, значит,
1: еще
0: этот,
1: раз, какая это индейка?
0: Это человек, который занял третье место на конкурсе воспроизведения звуков индейки. Turkey, adult turkey, это взрослая индейка, большая, turkey, большой индюк. Turkey. Индюк.
1: Turkey.
0: Индюк. Это второе место человек занял. И... Ну, если ты не знала, это так индейка звучит. Это все еще человек, который второе место занял. А теперь, внимание, победитель и первое место. Вот в этом случае он уже использовал какие-то подручные средства. Дико похоже, не? Или это по себе по-прежнему собака?
1: Нет, вот здесь. Хотя похоже.
0: Я, правда, не знаю, какой был призовой фонд. Что ребята так старались.
1: Ты понимаешь, что вот нас в школе вот, научили вот это вот диплом, это хорошо, любой диплом, неважно, по какому поводу, понимаешь? Да, за первое место в подражании звуков индейки, не самый нужный навык, понимаешь? Но все равно люди борются за это первое место, борются, готовятся, тренируются весь год, раздражают своих соседей, которые совершенно не хотели жить с непонятными индейками где-то поблизости, а там все мужчины репетируют, нельзя его трогать.
0: Да, но видишь, у нас, оказывается, не все знают, как звучит индейка,
1: да,
0: зато у нас прекрасно знают, как звучит чайка, баклан и вот эти прочие, знаешь, огромные птицы, которые нас достают все время. И у нас же тоже проходил где-то конкурс по крику чайки. Кстати,
1: да,
0: кто выиграл?
1: В прошлом году точно был.
0: Ну, может, даже и в этом,
1: я,
0: да?
1: Я, кстати, помню, как Оскар делился всей этой информацией. Наш коллега прекрасный, передаем ему огромный привет.
0: А если есть человек, кто-нибудь, кто знает, человек, который победил в этом конкурсе, можно, пожалуйста,
1: дайте
0: контакты?
1: Нам чайку.
0: Мы хотим его пригласить в эфир. Нам важно есть что спросить,
1: слушай,
0: о чем поговорить.
1: Подожди, завершение нашего года. Я знаю, что еще хотела спросить. Что у нас по медведям? Что там происходит? Я не понимаю. Кто-то... Вот, ты получал уже информацию о том, что у нас медведи тут ходят против?
0: Ну, я что-то слышал. Ну, давай, чуть попозже
1: если
0: об этом расскажем.
1: Если кто-то знает, присылайте. Мы сейчас обсудим.
0: Мы обсудим это после того, как послушаем классную музыку. Например, Zerf и Metallic Leaves. Очень крутой трек. Далее на топ-радио. Впереди. А также Мадонна и Мартин Гаррикс с треком Bizarre по-прежнему в топ-20. И на 11 строчке находится этот трек. Голосуй, если нравится, на topradio.lv.
2: Макшчерэчанава, як пацетиб. Бишкопиба, рупиб. Ар финансайм ир лидзиг. Кредит Стар ЛВ палидз салидзинат кредит пьедавайумс ун издарит пардомат извел. Вайрак нека 100 тукстош клиент яв ир извелеюшес Кредит Стар ЛВ. Брейдинам. Айзнемшанас макса науду.
3: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
9: Акции снаку нет, это углем ударзанием зила сценас, не парит.
10: Ну, 1 сентября, Пейкалус Максима, самозинам ценас углем ударзанием. Аболи, Red Prince, яуна цена 1 евро 19 центи килограмма, етопиумс 10 центи. Ананасы, яуна цена 1 евро 99 центи килограмма, етопиумс 50 90 centi, plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Так что про медведя-то я
1: чисто понял. Слушай, да ладно, видишь, уже...
0: Грибников не... предупреждать, я слышал только.
1: Да, да, да, ну просто медведи начали реально выходить и подходить ближе к городу. И появляется уже куча фотографий в интернете. Я прям хочу какой-то, знаешь, личный контакт, кто что-то видел или не видел. Потому что это уже ни во что не верят. Уже, да, высылают, понимаешь, что они ходят по дворам, но я уверена, что это и это невозможно. У нас тут как-то так. Ладно, давайте про более серьезные новости. Ты же знаешь, кто такая Джиллиан Андерсон?
0: Конечно.
1: Ну, кто это?
0: Актриса из «Секретных материалов»?

0: У кого-то такие фантазии тоже может быть, но не суть важно. В одном из своих интервью она сообщила о том, что, внимание, она просто заявила о том, что она пансексуалка. Не пенсионерка, а пансексуалка.
1: Ну, давай теперь, давай.
0: Короче, я сразу подумала, что это такое? Просто, уже, знаешь, уже с этими формальностями просто, уже нужно просто брать какой-то словарь. Короче, я сразу же, естественно, думала, кто это такие? А оказывается, это человек, который испытывает романтическое, эмоциональное влечение к людям, независимо от их пола. Заявила она в свои 58 лет.
1: То есть романтический, ну, грубо говоря, ко всем людям просто, да?
0: Да.
1: Главное, чтобы ты был человек. Ну, да. В целом. Любой.
0: Да.
1: Какой-нибудь.
0: Ну, там даже не указано, это живой или не живой.
1: Живой, не живой.
0: Да, видимо, здесь тоже это важно. Я не понимаю, а в чем разница с бисексуалкой?
1: Я тоже не понимаю теперь.
0: Ну, теперь появилась новая пансексуал. Может быть, бисексуалка имеется в виду, что влечение и какое-то интимное, а здесь только романтическое и эмоциональное? Теперь попробуй в этом вообще все.
1: Терминология сложно.
0: Да, и вроде бы сейчас все вокруг, знаешь, вот эти все новые веяния начинают, и ты как бы показываешь, а ты уже запутался, кто ты? Или как меня называть? Просто я все так скучно?
1: Да, это слышал, да, знаменитое это видео, когда подходили и говорили, у вас есть друзья гетеросексуалы? И я такой, что? Как он говорит, подумай такое.
0: Не оскорбляйте меня?
1: Да, терминологию надо подучить теперь нам всем.
0: Однозначно.
1: Что, знаешь, тебя назовут пансексуалом? Ты не знаешь, обижаться или нет.
0: Да.
1: Да.
0: Стоишь как дурак. Пансексуалишь? А я даже не знаю.
1: Толка никакого.

0: Трек от не новый трек от Маршмелло. Нет, но тем не менее, новый трек от Маршмелло. Hello называется. Очень такое мощное EDM движение. Также Кайго и Дан Туминский и On Your Heaven On Your Mind. Это то, что нас ждет впереди через пару минут на Топ-Радио. Оставайся с нами.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Stonerock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonerock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonerock – очевидная прочность.
4: Ну, сейчас начнется.
5: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
6: Рига стайл.
5: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Рэп Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
7: На покрышки отличные скидки. Репу гаража LV.
8: AJ Produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.

0: Нормально, что в понедельник уже дэнсить хочется?
1: Ты чего?
0: Ты не нагулялся,
1: по выходных
0: называется.
1: Ты чего завелся?
0: Нормально, нормально. Завелся, значит, так надо. Потому что... Но есть серьезная...
1: Завелся и горжусь этим.
0: Объективная причина. У нас рабочий день, в отличие от многих... У кого-то он начинается, а у нас завершается. А это важно. Мы же будем желать всем прекрасного старта новой рабочей недели. Удачи нашим коллегам, которые продолжат с вами.
1: Подожди, а у нас как с коллегами? Все вот прям...
0: Все молодцы.
1: Все молодцы. Рузанка...
0: Молодец.
1: Отдельно огромный привет. Демьян, молодец?
0: Мы, про Демьяна мы можем чуть наговорить плохого, потому что мы с ним
1: случайно,
0: не
1: да?
0: встретимся. Да. Рузана молодец, потому что она сейчас сюда зайдет. Если мы еще другое скажем,
1: все
0: мы
1: верно.
0: Получим лещей тут с тобой вдвоем.
1: Здесь прямой контакт, я тебя поняла, хорошо?
0: Да. Давай на Сережку налетим, что-то наговорим.
1: Тогда получается, что по мере отдаленности
0: да,
1: от нас,
0: мы можем больше
1: наших
0: на них...
1: коллег по временному вот этому участку, ну все, Демьяну действительно не повезло.
0: Да, мы можем наворчать на них, что-нибудь такого наговорить плохого. Но уже за эфиром-то пройдет. Все, отличного всем дня, ребят, пока.

0: вами услышим скоро «Экстази», да, в понедельник утром, да. А что не так? Ну и «Моя любовь» уже. Просто крутейший трек, новый. «Long Jacket» от Chris Lake. Скоро.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Top Music. Песня из Top 20.
4: Это Top 20. Топ-20. Лидер этой недели.

Если этот трек не легенда, то что тогда? 2004 год. Вокал Тиф Лейси. Визитная карточка артистов Liberal Dahlia.

сегодняшнего дня, с 14 сентября до 18 сентября, а также потом с 21 по 25 сентября каждую ночь, начиная с 19.50 до 5.50, легче запомнить, с 8 до 6, с 8 вечера до 6 утра, будет закрыт мост через Лиелупе на Лиепае шоссе. Кто там ездит, да, имеется в виду, водителям стоит учитывать дополнительное время, во-первых, в пути, и, во-вторых, объехать закрытый мост можно по Вентспилс шоссе и Каунтиемс Кудра, также через Елгаву по Ялгава Каунтиемс дороге и Лока Магистрале, а также по Ялгава с шоссе и дороге Елгава Тукумс. В общем, куда бы вы ни направлялись, вам удачи!

Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецим АБТ.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии облачно, местами возможен дождь. Температура воздуха в стране днем от плюс 16 до плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. В столице ожидается дождь, ветер слабый, северо-западный, и температура воздуха до плюс 18.

Этот трек в машине делаем громче, кайфуем. Это уже такой свой вайб, максимально свой трек. Imagine Dragons, Eyes Closed. Практически в завершении этого часа. Ну а далее трек, который, возможно, вы не знаете, подпевать, возможно, не будете, но он вам понравится, я вам обещаю. Очень пятничный вайб на самом деле. Вест понедельник, потому что...

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: однажды попробовал, ну там просто, я за компанию съезжу, я там так один разочек, и теперь это полноценная часть вашей жизни. Не знаю, бег, теннис, сериал, путешествие, работа, возможно. Иногда самые интересные и классные штуки с нами происходят совершенно внезапно, не запланированно. Возможно, с тобой такое случилось? Расскажи. WhatsApp тот же, 250037.
1: Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О, как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срывает.

что что было случайностью, а стало прям вашей жизнью, и я ждала это сообщение. Ну, не такое прям. Засосали меня, говорит слушатель, не туда, куда хотелось бы, а вот в этот ваш падл хожу теперь. Даже научился сам бронировать корт, вот это уровень. А когда-то крутил у виска, когда мои падальцы стали этим фанатеть. Так, да, называют людей, которых падал играть? Я еще не знаю, я еще туда-то не добралась пока. А у нас

Я только попробую, я только съезжу, я только за компанию, я только один раз, а потом это становится вашим, вашим делом, вашим занятием, вашим хобби, возможно, вашей привычкой. Есть сообщение в WhatsApp. Вот поехала одна в путешествие, пишет слушательница. Почему? Долгая история. Очень расстроилась, думала, будет худшая поездка в жизни. А оказалось, это какой-то экстаз. Сейчас я целенаправленно езжу одна хотя бы раз в год. Мой личный...

Еще из ваших сообщений. Попробовал работать из дома. Теперь офис воспринимаю как командировку. Возможно, многие вас поймут. Согласилась ходить на свидание из, так скажем, приложения для знакомств, хотя уже собиралась

0: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas. Maxima. We'll be right back.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии облачно, местами возможен дождь. Температура воздуха в стране днем от плюс 16 до плюс 19 градусов. Ветер западный и северо-западный до 5 метров в секунду. В столице ожидается дождь, ветер слабый, северо-западный и температура.

сообщений по поводу того, как вы случайно что-то начали, попробовали сделать, куда-то за компанию сходили, и в итоге, вот есть сообщение. Подруга как-то раз позвала на квиз. Я вообще не хотела идти. Теперь у нас команда, название, майки с названием команды и конфликты из-за того, что важнее, вторая половинка на 14 февраля или финальная игра по какому-то определенному сезону. Ой, еще есть сообщение, которое, ну, я, наверное, никогда не пойму, но ладно. Попробовала устрицу, пишет нам слушательница, чтобы наконец-то убедиться, что это гадость, как я и думала. А сейчас каждый день рождения прошу вести меня туда, где есть устрицы. Такая любовь, видимо, с первого... даже не знаю, глотка. Как вообще вы это едите? Я не понимаю. Еще сообщение. Насмотревшись кулинарных видео на Ютубе, решил сам испечь хлеб. Теперь у меня дома закваска, которую, не дай бог, кто-то случайно выльет. В общем, никогда бы не подумал. И еще одно, кстати, про любовь. Привет, слушательница. Совершенно случайно познакомилась на сайте знакомств, не рассчитывая ни на какие-либо отношения. В итоге, через пару дней у нас свадьба. Ой, ну я не могу. Ну, хороший.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 eiro kilogramā. Ar mans Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 eiro. Rimi! Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Торф «Билан» 75 литров 4,59. Туи «Абрабант» от 80 до 100 сантиметров 3,99. Универсальные семена для газона 9 килограммов всего 29,99. Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
4: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
5: Nē, labāk no mājām.
4: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
6: Man vajag.
7: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
4: Kā? Jau gatavs?
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
11: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
12: Ну, сейчас начнется.
13: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
14: Стоп! Рига стайл.
13: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Брививас 96.
15: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица АВТ.

0: смотрите, сегодня уже 14 сентября, это середина первого осеннего месяца в этом году. Те, кто ждет весну, рассказываю. Остается 3 месяца зимы и 2,5 месяца осени. Выглядит, конечно, на бумаге устрашающе. Но если учесть, что первая половина осени у нас теплая и приятная, красивая совсем скоро, золотая, а потом прекрасный декабрь...
1: За хитом.
2: Дневной эфир. Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: А прекрасный он потому, что с праздниками и доп. Выходными, то по большому счету очень даже немного остается ждать до весны. Всем хорошего дня. Начинаем хит за хитом.

сегодня такая погода в Латвии, и тем более понедельник. Не хочется делать каких-то резких движений на работе, возможно, даже дома, принимать каких-то важных решений. Вот и рубрика не звучит без каких-то резких музыкальных движений, начиная свою миссию на этой неделе в «Хит за хитом». Поэтому послушаем вначале не очень шумную композицию, которая не звучала ни разу на нашем радио, но очень круто подходит, мне кажется, под этот понедельник, 14 июня 2024 года. На лейбле Lily Era вышла композиция «Падший ангел», а вообще «Fallen Angel» от Wall. Это электронный продюсер, который работает в стиле Deep House, Indie Dance и клубная музыка также ему близка. Но здесь действительно будет у нас Deep House трек, который вышел 24 года, как я уже сказал, 14 июня. Вместе с ним здесь Джейко, вокал. И вообще это вокальный продюсерский проект, у которого есть ряд совместных Deep House релизов. О чем песня? По самому названию и тексту образ падшего ангела используется как романтическая метафора. Человек, который вроде бы потерялся, совершил ошибки или оказался на темной стороне, но при этом остается объектом сильного притяжения.

0: что, лето закончилось, но пришла осень, однако осень не сдула наших радиослушателей, и они продолжают голосовать, участвовать в своем хит-параде в первую очередь, потому что наш топ-20 строится исключительно за счет вашего голосования. Голосование как в Телеграм со среды по пятницу, так и на нашем сайте круглосуточно topradio.lv. Каждый день можно голосовать по разу, хоть за всех тоже своих любимых музыкантов. Можно 10 выбрать, можно одного, можно 19. Сериал «Баста» и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать» первую строчку, где был 2 недели подряд.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Первая тройка возвращается. Гаязов Бразерс и Санта-Лучи. Они тоже побеждали 2 раза, как и «Если я буду танцевать». С 4 на 2. А кто же у нас оказался лидером недели? Скоро узнаем.

0: Здесь третья победа в нашем чарте от Fugal, Moon to the Sun. Трек будет точно бороться за звание лучшего хита 2026 года на топ-радио. Уже 13 недель в топе, 3 победы есть и 4 вторых места. В общем, набирает большое достаточно количество очков, что позволит ему в конце года бороться за это звание. Лучший хит топ-радио за весь год. 9 песен у нас пошло наверх, за неделю 7 упало. Ни одной песни не смогло остаться на своем месте. 4 новинки.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
0: Результаты нашего хит-парада, который прошел в пятницу, можно посмотреть на нашем сайте toprazio.lv.

красивая новая песня от Маршмелло на Топ-радио «Close My Eyes». Скоро о спорте. Традиционно в первом часе хит за хитом. Формула-1 и футбол, европейские чемпионаты. Ну а сейчас о погоде на сегодня.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Днем в понедельник преимущественно облачная погода, однако на северо-западе страны облаков в течение этого дня станет меньше. Во многих районах Латвии пройдет легкий дождик, местами возможен более сильный кратковременный дождь. Ветер слабый, на побережье ожидается также умеренный северный ветер. Температура воздуха по Земгале, Латгале, Курзаме сегодня плюс 17-18, 15-17 в Видземе. В Риге возможен кратковременный дождь, после обеда облаков тоже станет меньше. Ветер северный, слабый или умеренный. Максимальная температура воздуха сегодня плюс 18 градусов. Завтра во вторник будет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков невысокая. Температура воздуха будет в тех же пределах, что и сегодня в понедельник.

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
1: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
4: Weekend.lv. Labākая izvēle Латвия.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.

Мадринге наколотит много своих болидов, машин дорогостоящих, но не было ни одного красного флага как в квалификации, так и в гонке. И гонка получилась скучной. К сожалению. Хорошо, что есть возможность посмотреть записи и даже поставить X2 скорости, чтобы болиды поехали быстрее, ты быстрее посмотрел и пошел отдыхать спать, готовиться к понедельнику. Так было у меня. 13 сентября вчера прошла гонка 14-го этапа Формулы-1. Мне приходится с грустью говорить о том, что действительно было достаточно скучно. Это был Гран-при Испании на новой трассе Мадринг. Да и пилоты тоже раскритиковали. Обгонять там очень сложно, практически невозможно, как на Монако. И победу в этой гонке одержал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли на Мерседес. Вторым стал четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен. На Red Bull тройку сильнейших замкнул действующий обладатель титула Ландо Норрис Макларен, который стартовал с полпозиции, но из-за неудачного виртуального пискара Ландо лишился первой строчки и финишировал только третьим. Он же был самым быстрым в квалификации. Четвертым оказался Шарль Леклер, пятый Рассел, шестой Лиам Лоусон, седьмой Франко Колапинто, восьмой Оскар Пиастри, девятый Арвид Лимблад и десятый Ника Хюлькенберг на Ауди. Хэмилтон впервые в сезоне сошел. Проблемы с тормозами. Теперь каждый пилот в этом сезоне, который еще продолжается, уже сходил с дистанции гонки. Хэмилтон до этого гран-при был единственным, кто не сходил и прошел все круги этого сезона. После победы на гран-при Испании Андреа Кими Антонелли уже на 81 очко опережает своего напарника Рассела. И второй пилот Мерседеса заявил, что не участвует в гонке за чемпионство, хотя он в чемпионате идет вторым, но отставание действительно неприличное уже. Также Антонелли обогнал Рассела по числу побед в Формуле-1. Антонелли, напомню, выступает в Формуле-1 только второй сезон, а Рассел где-то около 8. Вот так вот. Кими одержал 8-ю победу в карьере и обошел напарника по количеству выигранных гонок. Для Джорджа Рассела это, конечно, сильный удар по самолюбию. Хэмилтон из Феррари проигрывает уже более 100 очков Кими. На 4-м месте в чемпионате идет Норрис, на 5-м Леклер. Кубки конструкторов. Преимущество Мерседеса над преследователями достигло уже 145 баллов, в то время как Макларен немного сократил отставание от Феррари и проигрывает теперь 52 очка. 26 сентября Гран-при Азербайджана. Баку, вот там есть где обгонять. Длинная, прямая и не только. Очень интересная трасса. Скоро продолжим. Немного о футболе еще есть у меня, что вам рассказать.

выходные были сыграны очередные туры в лучших европейских футбольных лигах, о которых поговорим сейчас. Быстренько, коротко. Лиля лидирует, теперь не Монако лидирует. Хотя, если посмотреть по очкам, то три лидера во французском чемпионате. Это Лиль, Монако и Рен. Но разница по голам лучше у Лиль, который находится на первой строчке, несмотря на одинаковое количество очков и на одинаковую форму, потому что три победы, одна ничья у всех этих трех команд. Но вот можем поздравить поклонников ПСЖ. Они одержали в прошедшие выходные первую победу из четырех матчей. Две ничьи, одно поражение от Монако. И в последнем матче они со счетом 1-0, пускай и с трудом, но все-таки Брест обыграли. Идем далее и смотрим на АПЛ, это английская премьер-лига, где идеально пока что идут Арсенал и Манчестер Сити. 4 тура, 4 победы, 12 очков. Арсенал пропустил 1 мяч, Манчестер Сити 2, забили одинаковое количество 8. Идем дальше, и это у нас Германия. Фрайбург, а также Дортмундская Боруссия лидируют 9 очков, 3 игры, 3 победы. За ними идет Аугсбург, Бавария. По 2 победы и 1 ничьи, 7 очков. И Испания. Здесь Барселона. 15 очков, 5 игр, 5 побед. Пока идеальный сезон для них. 21 гол забили, 4 только пропустили. У Реал Мадрид немного ситуация хуже, потому что они один матч упустили, проиграли. Это было 4 числа Бетису со счетом 0-1, и у них 12 очков. Тем не менее, они на втором месте. 14 забили, 4 пропустили мяча. Атлетико, Севилья и Алавес по 10 очков, они идут следом. Но Барселона, конечно, неприятно удивляя своих соперников. И еще один чемпионат, о котором я хотел сказать, это Италия. Лацио, 10 очков, но у них на один матч сыграно больше, чем у Ромы и Интер, которые еще пока не проигрывали. Лацио, 10 очков, одна ничья, 3 победы. 3 победы из 3 у Ромы и Интер по 9 очков. Рома тоже почти идеально идет. 10 забили, только один мяч пропустили. Милан тоже обходит первую пятерку на 5-м месте. 2 игры сыграли в ничью и 2 победы, 8 очков.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 6 сентября, понедельник, второй из четырех в этом месяце, в октябре тоже будет 4 понедельника. Тут можно хорошо поиграть с самоиронией, потому что фраза «у меня все под контролем» знакома каждому из вас. Особенно в понедельник утром мы говорим, что «у меня все под контролем, не волнуйся», а через 2 часа «где мои ключи?» «Кто выпил мой кофе?» «Почему мне никто не напомнил?» И вообще, который сегодня день? Сегодня 14 числа отмечается прекрасный, но неофициальный праздник. День «у меня все под контролем». Забавно, но эту фразу мы обычно произносим именно в тот момент, когда контролировать ситуацию становится все сложнее. На самом деле, этот день отличный повод немного остановиться, разобраться с делами, расставить приоритеты сегодня в понедельник и вернуть себе ощущение порядка в собственной жизни. Потому что, когда задач становится слишком много, особенно после выходных в понедельник, так происходит у многих людей, мы начинаем делать все одновременно. Отвечать на сообщения, готовить ужин, вспоминать, куда положили ключи и параллельно пытаться понять, зачем вообще открыли холодильник и почему там стоят ботинки.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом Сергей Литвинов.
0: Скоро продолжим общение. В рубрике «Не звучит» новая песня будет от Чеботиной. Some days I'm losing focus.

как устоять перед женщиной, которая одним взглядом заставляет забыть обо всем, даже если это понедельник и тебе надо работать. Она девушка Горгона, та, на которую оборачиваются вслед, в которую влюбляются с первого взгляда и к ногам, которой готовы бросить абсолютно весь мир. Ее главное оружие – женственность, уверенность и магнетизм, перед которым невозможно устоять, но с ней стоит быть осторожней. Один неверный шаг и можно пожалеть. Все это относится к новой песне Чебосиной, которая прямо сейчас будет звучать. Цитирую певицу, которая в интервью журналистам сказала следующее. «Горгона обладает невероятной силой, стержнем, принципами, стойкостью, как и любая из нас. Есть такие суперсилы у женщин, которых нет у мужчин. Я думаю, что каждая девушка – Горгона. И я себя тоже к ней отношу», – рассказала журналистам Люся Чебосина про свою новую песню. По этой музыке, что я здесь услышал, мне кажется, это Риана, а по исполнению Чебосина это Леди Гага. Что в итоге получилось, давайте прямо сейчас и узнаем.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: До 70% дешевле. На сезонной распродаже ЮСК вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины ЮСК или на ЮСК.ЛВ.
2: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro.lv. Брідинам. Айзнемшанас Максанауду.
3: В кассе Нугай выгодные цены каждый день. Стул в столовую серый или зеленый 29,99. Коврик из искусственного кроличьего меха 6,99. Вибро-платформа, тренажер всего 69,99. Кассе Нугай. Предложение действует в магазинах Кассе Нугай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen.lv.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Рейтинг самых популярных хитов ТОП РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Седьмая позиция.

0: Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is so sad. Всего лишь две недели в нашем хит-параде, а уже оказывается на достаточно высоком седьмом месте. А сейчас мы отправимся в уже далекий 23-й год и узнаем, что ровно три года назад у нас шумное здесь было, и это...
1: Седьмая позиция.
0: Sleepless, Restricted, Topic, Goldford. Тоже тогда две недели в топе, тоже тогда очень хороший прыжок. С 16 места на 7.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: где в этом году лучше всего жить. Представлено 184 страны. Рейтинг лучших и худших стран для жизни в этом году. И совсем скоро у нас отопительный сезон. Что класть в печь, чтобы дрова хорошо горели и отдавали больше тепла. Народные методы. Все это в этом часе. А пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в понедельник преимущественно облачная погода, однако на северо-западе страны облаков в течение этого дня станет меньше. Во многих районах Латвии пройдет легкий дождик, местами возможен более сильный кратковременный дождь. Ветер слабый, на побережье ожидается также умеренный северный ветер. Температура воздуха по Земгале, Латгале, Курзаме сегодня плюс 17-18, 15-17 в Видземе. В Риге возможен кратковременный дождь, после обеда облаков тоже станет меньше. Ветер северный, слабый или умеренный. Максимальная температура воздуха сегодня плюс 18 градусов. Завтра во вторник будет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков невысокая. Температура воздуха будет в тех же пределах, что и сегодня в понедельник.

Отопительный сезон уже близко. Я, например, уже вчера немного решил прогнать сырость и растопил камин. Так что уже совсем скоро многие снова будут пытаться выжать из каждого полена, которые принесли домой максимум тепла. Минимум затрат финансовых. Но главный секрет здесь не в каких-то волшебных добавках. И причем тут соль, которую тоже некоторые добавляют, об этом чуть позже. Для быстрого розжига лучше всего использовать сухую щепу, тонкие веточки и небольшие поленья. А вот большие дрова добавляют постепенно, когда огонь уже хорошо разгорелся. Самое главное, чтобы древесина была сухой. Влажные дрова сначала тратят энергию на испарение воды, поэтому хуже горят, дают больше дыма и меньше тепла. Некоторые печи можно разжигать сверху. Крупные поленья кладут вниз, а сверху мелкие сухие дрова и щепа. А огонь постепенно движется вниз, и горение получается более плавным. А вот и соль, о которой я вспомнил. Иногда некоторые советуют ее добавлять в печь, заметно увеличить теплоотдачу. Не получится. Уже проверили, кто добавил, кому посоветовали, и сказали, это не работает. Так что рецепт очень простой. В первую очередь, дрова должны быть сухие, правильный рожек и чистая печь. А соль лучше приобрести для бутербродов с рыбкой. Где лучше всего жить в этом году? Скоро об этом, и, возможно, вы будете сильно удивлены, кто лидер. Я до сих пор в шоке. По поводу отопительного сезона, у меня даже на эту тему есть песня для вас. Черепа.

Интересный новый рейтинг, который охватил 184 страны мира по 24 показателям. От финансов и налогов до безопасности, медицины, качества жизни и возможностей для переезда. Где лучше всего жить в этом 26-м году. И здесь есть довольно неожиданный результат. Приготовьтесь, особенно наши соседи. Здесь есть довольно неожиданный результат. Первое место занимает Эстония. Следом идут Сингапур и Малайзия. Причем Эстония обошла многие гораздо более богатые страны мира. Среди ее преимуществ авторы этого рейтинга отмечают безопасность, эффективную правовую систему, развитую стартап-среду и низкую безработицу среди молодых людей. Литва здесь занимает тоже достаточно высокое место. Шестое. Латвия 19 место. Первые два осадки также оказались Португалия, Чехия, Мальта, Болгария и Кипр. Из азиатских стран особенно высоко оказались Тайвань. Пятое место — Бруней, Япония. А теперь противоположный конец этого списка. 13 из 20 последних мест занимают африканские страны. Худший результат среди них у Южного Судана. Последнее место вообще досталось Йемену и Афганистану. То, что происходит в Афганистане сейчас, это вообще ужас какой-то. Если верить этому исследованию, чтобы хорошо жить, не обязательно быть богатой сверхдержавой и огромной страной, как мы видим. Иногда небольшая страна, вот как Эстония, с безопасностью, нормальными инструментами и возможностями для молодых, это наше все-таки будущее, может оказаться намного выше. Еще раз, для тех, кто только что подключился, последнее новое исследование показало, где лучше всего жить в этом году. И первое место занимает Эстония, на втором месте Сингапур, далее третье место Малайзия, Португалия, Тайвань 5, Литва 6 место, Гонконг 7. Эстакидс 8 место, Чехия 9, Мальта 10. Латвия, как я уже сказал, 19 место. Ну и 192 место, Афганистан, Йемен 191 место. Канада 41 место. UK 49 место. Америка только 107 место. Это удивительно. Кого интересует Эфиопия, 174. Сирия, 183 место. В общем, эстонцы, поздравляю. У вас действительно прекрасно, особенно Таллин, да и вообще природа.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Матис, Мартин Гаррикс, Butterfly. В начале нового часа. Сегодня 14 сентября, понедельник, второй этой осенью и в сентябре. И сегодня отмечается очень душевный, неофициальный праздник, День междусобойщиков. Название здесь говорит само за себя. Это день, когда можно собрать своих людей, друзей, близких, хорошо знакомых вам людей и устроить небольшую вечеринку. Исключительно для своей компании, без каких-то официальных приглашений, строгого дресс-кода и фраз «А кто все эти люди?». И можно приготовить что-нибудь вкусное. Просто провести несколько приятных часов вместе. Потому что иногда для хорошего вечера не нужен какой-то дорогой ресторан, огромная компания или какой-то особый повод.
1: За хитом. Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.
0: Тут еще важные и очень... Надо любить гостей, особенно в

до небольшой коммерческой паузы. Продолжим в том же стиле настроения. Тем более погода и вообще время года нам позволяют это делать. Музыкально тоже. Так что ловите третью на этой неделе песню, которая не звучит на топ-радио, и появляется она в рамках программы «Не звучит». Длится она 4 минуты, поэтому первую минуту я проговорю, с вашего позволения. Это Рос Куин, британский певец, автор электронной музыки. В его треках часто встречается сочетание эмоционального вокала. На прошлой неделе мы впервые с ним познакомились с другой песней. У него современная электронная музыка. What it means to me, что это значит для меня. Как раз история про личные чувства и значение человека или отношений, которые невозможно объяснить одной фразой. По настроению этот трек мелодичный, атмосферный, как вы уже, я думаю, заметили. Немного задумчивый, но при этом остается в рамках современной танцевальной музыки 26-го года. Тот случай, когда трек подойдет для тех, кто не боится цен на топливо, и в любом случае использует свое авто как терапию, берет ключи, садится в авто, когда уже стемнело, выезжает на трассу, плавно едет по дороге и о чем-то своем думает или мечтает.

0: Очень неожиданный рывок. На четвертой неделе у Эйв «Meet Me in the Dark» с 11 места на 4. Вам понравился этот трек спустя месяц. За это время, кстати, столько же недель в нашем топе у Баста «Моя Мишель, если я буду танцевать». Этот трек два раза победил и один раз взял бронзу. Так что Эйв еще надо постараться для того, чтобы хотя бы пробиться на пьедестал почетов. Возможно, это произойдет уже в третью пятницу сентября. Мы с вами отправляемся на 3 года назад и видим, что на 4-ю позицию с 3 тогда упал трек «А где прошла ты?» Кравц и Гио Пика. Огромный, большой хит тогда он был.
1: Место номер 4. 4-е.
0: Этот трек остановился в нашем чарте, я уже даже не помню, то ли 4, то ли вообще 5 раз номером 1. 11 недель в топе тогда, ровно 3 года назад. Осень 23-го года также была вот под этим треком.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: помните, был такой фильм «Жандармы» с Луи де Фюнесом, когда один устал, управляясь автомобилем, снял руль и передал другому. Это выглядело очень странно, смешно и нереально. Ну вот Феррари запатентовала суперкар с двумя рулями. Управлять машиной можно с любого кресла. А об этом и не только. Про катализатор, который некоторые умудряются сверлить, тоже и об этом тоже буду рассказывать в этом часе. А пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в понедельник преимущественно облачная погода, однако на северо-западе страны облаков в течение этого дня станет меньше. Во многих районах Латвии пройдет легкий дождик, местами возможен более сильный кратковременный дождь. Ветер слабый, на побережье ожидается также умеренный северный ветер. Температура воздуха по Земгале, Латгале, Курзаме сегодня плюс 17-18, 15-17 в Видземе. В Риге возможен кратковременный дождь, после обеда облаков тоже станет меньше. Ветер северный, слабый или умеренный. Максимальная температура воздуха сегодня плюс 18 градусов. Завтра во вторник будет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков невысокая. Температура воздуха будет в тех же пределах, что и сегодня в понедельник.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда катализатор забивается. Мотор теряет мощность и становится ясно, что без ремонта не обойтись. Вот только замена этой детали стоит недешево, поэтому многие начинают искать альтернативу. Один из самых рискованных, но популярных в народе методов – просверлить отверстие в теле катализатора, чтобы облегчить выход отработанным газом и вернуть динамику автомобилю. Идея проста. Нагар забивает соты, давление в системе растет, и двигателю тяжело дышать. Отверстия дают газам путь наружу. Более того, удаление или повреждение катализатора иногда дает небольшую прибавку мощности, примерно 1-2%. Однако эта призрачная выгода меркнет перед реальными последствиями. При сверлении внутри образуется керамическая пыль. Как бы вы ни продували систему, полностью удалить ее невозможно. Эти абразивные частицы со временем попадают в цилиндры двигателя, действуя как наждак, и быстро выводит его из строя. Мотор начинает есть масло, падает компрессия, и капитальный ремонт становится лишь вопросом времени. Также на техническом осмотре не одобрят это вмешательство в катализатор. Технический осмотр вам никто не даст, если это заметят, пока не поставите новый, а это очень дорого. Таким образом, единственный разумный выход из ситуации остается сразу установка нового катализатора. Сверление – это опасный и бесперспективный путь, который обойдется гораздо дороже, чем полноценный ремонт. Автоклуб.

знаете, обычно в машине один человек рулит, а второй сидит рядом. Либо молчит, либо говорит: тормози, или кто тебя так учил ездить? Теперь вы знаете чаще, что я слышу от рядом сидящего. Феррари решила пойти еще дальше и поставить руль перед каждым впереди сидящим. Если, да, ты задолбал своей манерой управления, можно перехватить управление. Но на самом-то деле не в этом дело. Феррари запатентовала необычную конструкцию автомобиля, в котором управлять машиной можно с любого из двух передних кресел. Перед водителем и пассажиром устанавливается отдельное рулевое управление, механизм. Если один руль не нужен, его можно повернуть и убрать, освободив место. И будет обычный автомобиль. Главная идея — сделать автомобиль универсальным, внимание, для стран с разным, с разными правилами движения. Например, приехал из Европы в Великобританию или Мальту — пересаживайтесь на другое кресло и едете опять на своем автомобиле законно и без помех. И получается, у вас уже другая машина, но в то же время и ваша. Никаких серьезных переделок не надо. И даже продать можно. Скажем так, ездили в Латвии, продали на Мальте. И все в порядке. Феррари рассчитывает на электронную систему рулевого управления. Здесь между рулем и колесами нет обычной механической связи. Команды передаются через электронику. Правда, пока это только патент, это вовсе не означает, что такой автомобиль действительно появится в продаже и вообще в жизни. Не знаю, честно говоря, как вам, но меня больше всего пугает в этой новости то, что между рулем и колесами будет электроника, а не обычная механическая связь. По мне так это звучит все равно, что тебе говорит инструктор: прыгай, как бы, да, не бойся, у тебя вроде есть парашют, но ты его не видишь. Но если Феррари все-таки запустит такую машину, фраза «садись за руль» приобретет совершенно новый уже смысл. Главное не перепутать, какой руль сегодня твой. Ну а если вы услышите ее, Лину Исаеву, с 15 до 17, то можно быть уверенным, что она не перепутала руль, радиостанцию, педали. А вообще она способная девчонка. Я слышал и видел. Так что удачи ей в эфире. Удачи вам сегодня в понедельник, который продолжается. Делать это лучше всего вместе с нами Стоп Радио. После нее Артем Демьяненко проводит вас домой через пробки и расскажет, куда лучше не попадать. Ну а вы ему помогите в этом плане. WhatsApp 25037, присылайте дорожную информацию. До встречи завтра в «Хит за хитом» с 12 до 15.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Сентября в Латвии началась таки метеорологическая осень. И чтобы она официально наступила, среднесуточная температура должна была 5 дней подряд держаться ниже плюс 15. И вот сегодня как раз тот самый 5-й день. Так что все, осень прошла свой испытательный срок и принята на работу. Ну а мы же приступаем к своей работе, но работе в радость. Впереди 2 часа вместе, хорошая музыка и все, что сегодня принесет нам этот понедельник. Ну и все, что мы, или все, что мы сами с ним вытворим. С вами Лина Исаева. Мы начинаем нашу дневную смену. Понедельник день тяжелый, но мы его сделаем легче. Поехали!

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop karti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Alteiro LV. Брибинам. Айзнемшинас Максанауду.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

интеллект. Причем сегодня все окончательно запуталось, потому что роботы вышли на митинг против бесконтрольного развития искусственного интеллекта. В Варшаве около 30 человекоподобных роботов и роботов-собак собрались возле

0: Ну что, друзья, давайте поговорим о вечной теме, но самой меняющейся, изменяющейся, конечно, о погоде. Эта неделя нам несет и солнце, и туманы, и периодические дожди, куда без них. Самым приятным выглядит вторник, завтрашний день станет суше и яснее. Среда тоже начнется вполне спокойно, но уже во второй половине дня с запада придет новая порция дождей. А вот четверг практически накроет всю страну, и еще и усилится ветер. При этом холодом нас пока что не пугают. Днем в основном от плюс 15 до плюс 20. В общем, неделя из серии «Одевайся слоями и ничего не удивляйся». Утром туман, днем солнце, вечером дождь. Нужно быть готовым ко всему. Сентябрь работает по полной программе. Ну а что с погодой прямо сейчас? Поговорим далее в эфире ТОП Радио.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: О погоде. Сегодня в Латвии сохраняется облачная погода, местами возможен дождь. Воздух в стране прогрелся от плюс 16 до плюс 19 градусов тепла. В столице в вечернее время ожидается переменная облачность с прояснениями, но порывистым ветром.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

кричала одна женщина в Англии, потому что ее муж сел за руль ее машины и уехал из дома. В чем проблема, спросите вы? Да, все бы ничего, но проблема в том, что по документам мужчина слепой, водительских прав у него нет, а перед поездкой он еще и выпил, да еще и немало, но об этом попозже. И вот полиция задержала этого мужчину, когда он проехал за рулем уже около 240 километров, потому что в полицию стали поступать сообщения о пьяном водителе на дороге. Машина виляла между полосами и выезжала на обочину. И вот когда лихача задержали, выяснилось то, что да, он не видит. Состоялся суд. Там мужчина рассказал, что ехал в Шотландию, потому что хотел уехать подальше от дома из-за проблем в семье. Зрение он потерял еще 2 года назад, но все еще различает отдельные источники света. И как он посчитал, этого достаточно, чтобы быть за рулем. Этим и воспользовался. Ориентировался на огни, ехавшие впереди фуры. Но бонусом, как я уже сказала, перед поездкой он еще и выпил с женой. И оказалось, что на двоих они распили 4 бутылки вина. Ну вот с чем, а с печенью у него точно порядок. Суд признал в итоге Энтони виновным в опасном вождении, в управлении в состоянии опьянения, вождении без прав и страховки, а также в незаконном завладении чужой машиной. И как наказание ему дали всего лишь 36 недель лишения свободы условно. Интересно, а он по-прежнему не видит проблемы в содеянном?

друзья, нас с вами с детства учили не судить книгу по обложке, но похоже, что пора осваивать новую версию и не судить человека потихонечку на телефоне, потому что эксперты выкатили свежую теорию, что начальник смотрит на твой чехол и делает выводы не про твои навыки, а про тебя как про личность. Имидж-консультанты хором говорят, это такой же маркер, как, например, часы или туфли, и даже заметнее, а коллеги считывают его быстрее, чем ты вообще успеешь сказать «привет». И вот, например, телефон вообще без чехла может считываться как демонстрация уверенности, мол, человек не особенно переживает, что с гаджетом что-то случится, а вот старый, пожелтевший силикон или вообще потрескавшийся чехольчик на телефоне, и все, кто-нибудь уже мысленно решит, что вы также небрежно относитесь к рабочим деталям. Поэтому, друзья, берем на заметку. Теперь перед собеседованием обязательная процедура не только в том, чтобы постричься, обновить резюме, продумать ответы, но и нужно теперь

же одно и то же. Я вот задумалась об этом, когда увидела название следующего трека, с которым мы будем продолжать после рекламы. Толстовка от Мэри Гу и Оджи Буда.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Брідином, айзнямшана з Макса Науду.
1: Любиме, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Labdien! Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: со слушателем за эфиром разгорелся небольшой спор. Так чем же все-таки толстовка отличается от худи? Отличается ли? Вроде как разобрались. Толстовка – понятие более широкое. Она может быть и с капюшоном, и без него, на молнии. А вот худи – это именно толстовка с капюшоном. И чаще всего без молнии, но с карманом кенгуру. Так что запоминаем. Худи – это та же толстовка, но не каждая толстовка имеет право называться худи. По-моему, я сейчас окончательно запуталась. Вот такая вот у нас сегодня внеплановая модная экспертиза, но в любом случае, худи или толстовка, ли, и то, и другое очень пригодится с нашей нынешней осенней погодой. О погоде на Топ-Радио прямо сейчас.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: О погоде. Сегодня в Латвии сохраняется облачная погода, местами возможен дождь. Воздух в стране прогрелся от плюс 16 до плюс 19 градусов тепла. В столице в вечернее время ожидается переменная облачность с прояснениями и порывистым ветром до 6 метров в секунду.

друг друга потеряли, они поняли. I only want you when you gone, gone, gone. А до этого вот так и есть. Когда потеряешь, начинаешь ценить. Так что цените то, что у вас есть. Да, я ценю эти два часа, которые с вами проведу сейчас. Первый вечерний драйв на этой.

Потерянные частоты, Lost Frequencies, Leave It All. Немножко рекламы и продолжаем с музыкой. How to Love от Tokyo Hotel. Посмотрим, что за новиночку нам приготовил Nathan Dave, Missing You.

почти уже середина сентября, да, и не грустно, согласитесь, гораздо грустнее, когда пролетает, например, половина июня или июля, ну, в августе уже и так все понятно, да? Но мы все равно продолжаем наслаждаться этой прекрасной осенью, впереди еще, кстати, золотой.

нам тут слушатели уже накидали золотой ливс. 2-5-0-37, WhatsApp. Как прошли выходные? Что творится на дорогах? Первый рабочий вечер. Если где-то сложно проехать, расскажите, покажите. Да, нам обычно кидают скриншоты. Все красные такие. Пробка. 2-5-0-37, также для приветов. Поздравляю.

0: Шойкоблок. Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Северный ветер слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 15 до 17 градусов. В Латгале 14-16. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 14 местами до 17 градусов.

Но, тем не менее, четвертое место по итогу прошлой недели. Meet Me in the Dark Ave. Сразу после рекламы диджей Жуков «Одинокий голубь». Lucky One.

Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.

13 место по итогу прошлой недели, но бояться не надо, это можно исправить на topradio.lv в разделе топ-20, а после рекламы Филатов и Карас СТ, там где рассвет.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
6: Weekend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. Stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo.

Лунрук – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрук – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрук – очевидная прочность.

0: День завтрашний.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
2: Радиопогодь. Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями, незначительные осадки в восточной части страны. В первой половине дня слабый юго-западный ветер. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 17 местами до 19 градусов. В Латгале 16 местами 19. В Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 16 местами до 18 градусов.

0: Ну, сейчас начнется.
1: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
2: Стоп. Рига стайл.
1: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», Студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.

9.54, почти на часах, самое время сказать спасибо за компанию. Первый вечерний драйв на этой неделе позади. С вами был я, Артем Демьяненко. В продолжении Джек Джонс и Робби Джи Forever.